А я сажусь в вагон и покидаю Вавилон. И растворился сон, а голова как поролон. Сердечный метроном стучит колесом в унисон. И ветром унесен телефонный звон. Ума